рисковать и рассказывать не раз, а все эти спрашивали, что такое крестьян. За это мы отвечаем, крестьян – это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет, но не пользуется никакой мере.